0: Estação Manchete.
1: Украинская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».